истина, высшая, глубочайшая и важнейшая истина, неизвестна человеческому роду. Можно стремиться понять, разгадать тайны жизни. Но разве можно знать истину спорной, непонятной?